немножечко обратишься. Хорошо, давай, ты сделаем хорошо. Слушай, не сделай, а тебя спрятал.